0: А вдруг?
1: А я позвонил внезапно, как будто бы между прочим, до завтра спокойной ночи.

0: Самаре 5 часов утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЭЛ номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: В Самаре 6 часов утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

Радио «Мегаполис».

0: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство Л номер 263-009-16.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Радио Мегаполис 103.6 FM. В Самаре 7 часов 1 минута. На улице сейчас плюс 9 градусов. Днем плюс 17-19. Без осадков. Новости на Радио Мегаполис. Руслан Химчак.
3: Здравствуйте. В Самарской области начинаются выборы. Жителям предстоит проголосовать за депутатов Государственной и Губернской дум. Формат трехдневного голосования позволяет прийти на участок сегодня, завтра или в воскресенье. Избиратели получат по 4 бюллетеня. 2 для выборов в Госдуму по спискам и округам, 2 для Губернской думы по той же схеме. Участки для голосования будут открыты с 8 утра до 8 вечера. В Самаре с начала года зафиксировали более 3000 коммунальных раскопок. Почти все они аварийные. Лишь каждая десятая была плановой. Сейчас на 981 объекте ремонтируют инженерные сети и восстанавливают благоустройство. В Тольятти завершили первый этап реконструкции центральной площади. В четверг в техническом режиме запустили мультимедийный светомузыкальный фонтан. В нем более 200 струй, высота водных столбов до 20 метров. В рамках первого этапа проложили тоннель, обустроили амфитеатр и геопластику. Высадили растения, установили освещение, добавили обзорную площадку и изогнутые лестницы. Проект включает 3 этапа. Второй выполнен примерно на 85%. Полное преображение площади планируют завершить в 2027 году. В Самарской области в августе средний размер потребкредита составил 154 тысячи рублей. Показатель снизился на 13% по сравнению с августом 2025-го. В целом по России средний чек потребкредита достиг 180 тысяч рублей. Это на 13% меньше, чем годом ранее. В Самарской области объявлен желтый уровень погодной опасности из-за туманов. Они ожидаются в ночные утренние часы сегодня и завтра. Местами видимость составит менее 500 метров. Ночами ожидается от 4 до 9 градусов тепла. Сегодня днем до плюс 20, завтра до плюс 23 градусов. Осадки маловероятны. В последующие дни воздух будет прогреваться до плюс 25. В России наблюдается бум на анализы от усталости. Об этом Коммерсанту рассказали в компании «Сберздоровье». За год число запросов на эти исследования увеличилось втрое. Эксперты объясняют растущий спрос эффектом соцсетей, где всевозможные блогеры рекомендуют проверять те или иные показатели при повышенной утомляемости. Например, щитовидку и уровень витамина D. Россияне следуют призыву, а за расшифровкой обращаются к искусственному интеллекту. Эксперты напоминают, анализы должен оценивать врач. Исследователи НАСА обнаружили на Луне ранее неизвестный кратер диаметром более 200 метров. Он возник после падения астероида в 2024 году. По данным НАСА, размером космическое тело могло быть создание высотой в 3-6 этажей. Доллар на сегодня 84 рубля 51 копейка, евро 97 рублей и 50 копеек.
2: Спонсор прогноза погоды на радио Мегаполис ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. В Самаре сегодня малооблачно, будет без осадков, утренние часы туман, ветер неустойчивый, слабый, температура днем плюс 17-19. Сейчас в Самаре плюс 9 градусов.
4: Реклама. Федеральная сеть многопрофильных клиник МЛЦ – это широкий спектр медицинских услуг. МРТ, КТ, УЗИ, прием врачей всех направлений для детей и взрослых, а также запись в день обращения и без очередей. Мы позаботимся о вашем здоровье. Для записи звоните по телефону в Самаре 373-30-30, сайт mldefiscentr.ru.
5: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
7: Радио «Мегаполис».

0: Отличного вам пятничного утра вместе с музыкой, которую мы любим на радио Мегаполис 103.6 FM. 7 часов 16 минут в Самаре, на календаре 18 сентября. Вашей компании Дмитрий Рожков рад приветствовать. За окном туман, холодно, сейчас всего плюс 9 градусов, до плюс 17-19 прогреется воздух днем, осадков не ожидается. О любопытном эксперименте с крокодилами узнаем на 103.6 FM минут через 5, а сейчас на радио Мегаполис Анна Романова и гороскоп на пятницу.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вен, день выгодных событий. Может быть, вы получите деньги, а может, вам удастся очень хорошо сэкономить. Тельцы. День подтверждения вашей значимости и компетентности. Это может выразиться как материально, так и в виде всеобщего восхищения. Близнецы. У вас может смениться вектор интересов. На вас может повлиять прямое предложение или просто чей-то рассказ о чем-то интересном. Раки. День расстановки приоритетов, в том числе в общении. Возможно, вы захотите полностью прекратить общение с кем-то из вашего окружения. Львы. Удача может отвернуться. Если хотите закрыть какой-то вопрос, лучше поторопиться. Девы. День временного упадка сил. Вам могут помешать неожиданные препятствия на пути, в том числе в виде отказа техники. Весы. Кто-то из партнеров или родственников может проявить характер, что не позволит вам сделать дело по-вашему. Придется идти на компромисс. Скорпионы. Удача на вашей стороне. Можете использовать личное обаяние и личные связи. Все пойдет в дело. Стрельцы. Можно надеяться на внезапное решение сложных или просто важных для вас вопросов. Хороший день для того, чтобы поставить точку в каком-то деле. Козероги. Воздержитесь от поездок. Даже разговоры на важные темы лучше отложить. Вы точно скажете что-то не то. Водолеи. События дня не позволят вам строить долгосрочные планы. Будут возникать ограничения и препятствия, которых вы не ожидали. Рыбы. День подходит для сбора информации и предварительных выводов, но не для принятия решения.
1: Радио «Мегаполис».

0: 7.23 в Самаре на радио Мегаполис. Золотые хиты. А сейчас на 103.6 FM. Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Мы искренне умиляемся историям о домашних кошках и собаках, которые потерялись, но проявили чудеса навигации и вернулись домой за десятки километров. Но если бы мы держали дома крокодилов, то умилялись бы еще больше, ведь у них инстинкт дома развит колоссально. Дикие крокодилы, если их переселить, упорно плывут и бредут обратно, несмотря на расстояние. Но ученые из университета Мердока провели эксперимент в мангровых лесах Бангладеша. Зоологи выпустили на волю хищников, которые провели в питомниках от 8 до 22 лет. Крокодилы даже не подумали возвращаться на ферму. Они мгновенно освоились на новом месте, выбрали себе тихие участки и начали вести себя как коренные дикие жители. Скорее всего, клетка питомника не смогла стать для них настоящим домом, и там не к чему было испытывать привязанность. Для экологов это настоящий прорыв, и они планируют все чаще выпускать взрослых крокодилов на волю.
1: Радио Мегаполис.

0: На радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сегодня будет ясно, без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура днем до плюс 17-19. Сейчас в Самаре плюс 9.
1: Самара. 103,6 FM. Радио «Мегаполис».

0: Мегаполис. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 103,6 FM. Радио Мегаполис.

0: Мегаполис. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Мегаполис.

0: 7.41 в Самаре, радио «Мегаполис», там, где музыка прежде всего, в вашей компании Дмитрий Рожков. Доброе пятничное, на календаре 18 сентября. О загадочной истории человека в железной маске. Катя Григорьева будет рассказывать минут через 5 на 103.6 FM.
1: Реклама. Распродажа ковровых покрытий на Карла Маркса 55.
2: Кажется, мы знаем, чему дети обрадуются больше будильника по утрам. Во всех супермаркетах миндаль. Паста Нутелла 350 граммов. Всего 349,99. Намазать на тост, добавить к блинчикам и начать день со сладкого настроения. Миндаль. Делаем жизнь вкуснее.
3: 21 метр экстрима. Взлет на высоту 7-этажного дома. Уникальный аттракцион «Шоутайм». Поймай свой адреналин. Суператтракцион «Шоутайм» для самых бесстрашных. Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегаполис».
0: Посмотрим, что сейчас на самарских дорогах. На 3 балла они загружены. По данным Яндекс.Карт, крупнее всего пробки на Московском шоссе, Жигулевской до Советской Армии. На 22-го парсъезда от стакады через железную дорогу до Заводского шоссе, на Заводском от Кабельной до 22-го парсъезда и на Ракитовском шоссе от ТЗС до проспекта Карла Маркса.
4: Радио «Мегаполис». Самара, 103.

0: Золотые хиты на радио Мегаполис. 7.46 в Самаре. С нами на 103.6 FM снова Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 18 сентября 1698 года в Парижскую Бастилию привезли таинственного узника, который попал в историю как человек в железной маске. Правда, по другим данным, маска была не железная, а из бархата. Загадочный заключенный сидел в разных тюрьмах, и все 34 года его неизменным охранником был один человек – Бенин Даверн де Сен-Мар. В Бастилию узника привезли из другой тюрьмы, с острова Сен-Маргерит. Уже через 5 лет он умер в 1703 году и был похоронен под именем Марчиали. Все личные вещи человека в маске уничтожили, стены и пол в камере выскоблили и выкрасили заново, чтобы не было никаких следов. С тех пор выдвигали различные гипотезы. Например, знаменитый философ Вольтер предположил, что узник был братом-близнецом короля Людовика XIV, и эту версию поддержал Александр Дюма в романе «Викон де Бражелон». Ну а самая экзотическая гипотеза – человеком в маске мог быть настоящий русский царь Петр I. Якобы в 1698 он отправился в Европу с дипломатической миссией, но вернулся на родину уже не Петр, а европеец в бусурманском платье и стал вводить новшества в патриархальной Руси.
4: Радио «Мегаполис» 103.6 FM.

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM. В Самаре 8:01. На улице плюс 10 градусов и туман. Днем ожидается до плюс 17-19 без осадков. На радио «Мегаполис» новости. Руслан Хемчак.
1: Здравствуйте. В Самарской области заработали участки для голосования. Они будут работать с 8 утра до 8 вечера. Избирателям предстоит выбрать партию и кандидата от своего округа на каждом уровне. На участке выдадут 4 бюллетеня, 2 для выборов в Госдуму по спискам и округам, 2 для губернской думы по той же схеме. На федеральном уровне в бюллетене представлены 10 партий, на региональном 7. «Яблоко» исключили из федеральных и областных списков. Ежемесячный оклад для срочников в пожарных частях составит 2758 рублей. Такая выплата положена тем, кто служит в спасательных воинских формированиях, органах безопасности, государственной охраны и войсках Нацгвардии. Ранее глава МЧС Александр Куренков сообщил, что ведомство планирует привлекать срочников к службе в пожарных подразделениях. Инициатива согласована с Минобороны. Скорость мобильного интернета в России после запуска сетей 5G выросла в среднем на 15-30% по сравнению с LTE. Об этом пишут ведомости со ссылкой на операторов связи. Сейчас сети работают в переходном режиме на частотах, которые раньше использовались для LTE, поэтому резкого скачка скорости пока нет. В ближайшее время подключаться к новой сети смогут владельцы Android-смартфонов. С айфонами ситуация сложнее. Минцифра ведет переговоры с Apple, поскольку доступ к 5G на устройствах компании зависит от ее программных настроек. В Самарскую область вернется летнее тепло. По данным Приволжского гидрометцентра, в начале следующей недели температура составит плюс 20-25 градусов. Осадков не прогнозируется. Погода в ближайшие 5 дней будет малооблачной, ветер слабым и неустойчивым. Средняя температура второй декады сентября превысит норму на 2 градуса. Сегодня воздух прогреется до плюс 20. В выходные и в ночные утренние часы ожидаются туманы. После полудня воздух будет прогреваться до плюс 23 градусов. «Акрон» победил «Ахмат» в матче 9-го тура РПЛ. Встреча в Самаре завершилась со счетом 2-0. Отличились Бенжимол на 5-й минуте и Оганесян на 87-й. На 37-й минуте красную карточку получил нападающий «Ахмата» Георгий Милкадзе. Гости доигрывали в меньшинстве. «Акрон» набрал 8 очков и обошел московский «Локомотив». Тольяттинцы занимают 13-е место в турнирной таблице. В следующем туре «Акрон» 9 октября на выезде сыграет с Ростовом. Доллар на сегодня 84 рубля 51 копейка. Евро 97 рублей и 50 копеек.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Мегаполис» ООО «Арника», медицинский центр «Самарский». В течение дня в Самаре ясно будет, осадков не предвидится. В утренние часы туман, ветер неустойчивый и слабый. Температура днем плюс 17-19. Сейчас в Самаре плюс 10 градусов.
2: Реклама. Вода, свет, тепло, холод, ультразвук. Вся сила природы для вашего здоровья в медицинском центре «Самарский». Современное отделение физиотерапии предлагает индивидуальные программы профилактики и лечения заболеваний спины, суставов, впоследствии ОРВИ, женского и мужского здоровья. Поможем восстановиться после травм и операций, а также быстро похудеть. Медицинский центр «Самарский». Современная физиотерапия для вашего здоровья и красоты. Телефон 302-13-00. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103.6 FM. Радио Мегаполис.
1: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто как дела. Ты мне сказала, будешь одет.

0: 11 минут 9 в Самаре, мы на 103.6 FM, радио Мегаполис, там, где музыка прежде всего, вашей компании Дмитрий Рожков. Желаю вам отличного утра пятницы, на календаре 18 сентября. За окном туман и довольно холодно, плюс 10 градусов, обещаю, днем до плюс 17-19, осадков не прогнозируют. Что странного наблюдается в поведении Индийского и Тихого океанов, узнаем на 103.6 FM в ближайшие 10 минут.
1: Реклама.
2: Добрые.
1: Ищите хорошие окна?
3: Да!
1: Хотите выгодные цены?
3: Да!
1: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Осенний отпуск может быть прекрасным. Курортный отель «Самарский». Комфортные номера, бассейн без хлора, огромный выбор оздоровительных программ. Родной Самарский. Только положительные эмоции для вашего здоровья. Девятая просека. Телефон бронирования 226-50-71.
6: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
7: Телефон рекламной службы 207-21-27.
8: Радио «Мегаполис».
0: Посмотрим, какая сейчас обстановка на самарских дорогах. По данным Яндекс.Карт, на 3 балла они загружены, а сильнее всего на Московском шоссе, Жигулевской до Советской Армии. Там пробка больше, чем на 10 минут. Еще на Нововокзальной, от Московского шоссе до Новосадовой, там 7-минутное затруднение. Заторы в пределах 5 минут на Ракитском шоссе, от ЗС до проспекта Карла Маркса. Еще на Полевой, от Молодогвардейской до Арцебушевской.
5: Радио «Мегаполис». Самара, 103.6 FM.

0: Это Алок и Халид с прекрасной совместной работой «Dive into me» на радио «Мегаполис». Всегда хорошая музыка. В Самаре 8 часов 20 минут. На улице плюс 11 уже. Туман потихонечку рассеивается. На 103.6 FM с нами Катя Григорьева.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
2: Индийские Тихие океаны последние 4 века работали почти синхронно. Изменения в Тихом отражались на Индийском, формируя циркуляцию атмосферы, температуру и осадки в тропиках. Об этом говорится в исследовании института Woods Hole. За 400 лет эта связь временно прерывалась лишь однажды, в 19 веке, из-за серии мощных извержений вулканов. Однако с 80-х годов прошлого столетия фиксируется новый беспрецедентный разрыв, и вулканы здесь ни при чем. Из-за глобального потепления Индийский океан, который аккумулирует огромное количество тепла, вышел из векового ритма и стал вести себя независимо. Для человечества это означает, что прежние климатические модели теряют эффективность. Нарушение этой океанической связки ставит под угрозу предсказуемость летних муссонов и режимов осадков в Южной Азии, Африке и Австралии. Можно встретить мнение, что сложнее будет предсказывать погоду и на Урале, и в Сибири, и на Дальнем Востоке.
1: Реклама. Все ковры переехали на Карла Маркса 55.
3: Для Виталика и Иры строим новые квартиры. Для Наташи, Лены, Льва. И для Паши, и для Оли, и для Макса, и Санька. Рядом вы совсем живете или вы издалека. Все мы новую квартиру подберем наверняка. Приходите, покупайте. Выбор есть еще пока. И запомните название. Дом ЖК УБКК. Застройщик ОСЗ «Волга». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
1: Не знаете, где отметить день рождения? Провести корпоратив или активно отдохнуть с друзьями? Новый, крупнейший парк виртуальной реальности Warpoint. Вас ждут аттракционы виртуальной реальности, две арены Warpoint, а также комфортные лаунж-зоны и невероятные эмоции. Ты не управляешь героем, ты и есть герой. Окажись внутри игры. ТРЦ Мегасити, второй этаж. Телефон рекламной службы 207-21-27.
3: Радио «Мегасити».

0: 8.33 в Самаре на радио Мегаполис «Золотые хиты». Сейчас на улице плюс 11. Подробнее о погоде на пятницу поговорим через минуту с небольшим. А сейчас на 103.6 FM. Краткий выпуск новостей.
1: Здравствуйте. Код из СМС не может быть согласием на оформление кредита. Такой вердикт вынес Верховный суд, пишет российская газета. Издание напоминает, что схему с кодами используют мошенники, а в судах все больше исков к банкам, которые не идут навстречу обманутым клиентам. Российских пользователей айфона могут подключить 5G. Минцифры и Apple уже ведут переговоры на эту тему. На прошлой неделе в 16 городах России, в том числе в Самаре, запустили первые сети связи 5-го поколения. Сеть DNS будет развивать формат маркетплейса. Во всяком случае, такое нововведение анонсировано на сайте ритейлера. Ранее по такому же пути пошло M-Video. Кинотеатры «Самара» и «Тольятти» спустя 20 лет вернулись к показу «Сумерек». На широкие экраны вышла первая часть саги. Остальные 4 выйдут поочередно в октябре, ноябре, декабре и феврале следующего года. Лидер РПЛ «Краснодар» не смог обыграть «Оренбург» и завершил в ничью третий матч подряд в чемпионате. Ранее «Быки» сыграли 2-2 с «Самарскими крыльями», 1-1 с «Тольяттинским Акроном». Встреча с «Оренбургом» завершилась со счетом 0-0. У «Краснодара» 21 очко, на 2 очка от него отстает московский «Спартак», а замыкает первую тройку с 18 баллами «Зенит».
0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. В Самаре в течение дня малооблачно будет, без осадков. Ветер неустойчивый и слабый, температура днем плюс 17-19. Сейчас в Самаре туман и плюс 11.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: 8.42 в Самаре на радио Мегаполис. Золотые хиты вашей компании. Дмитрий Рожков. Желаю вам приятнейшего утра пятницы на календаре 18 сентября. Родившимся в этот день легендарном велогонщике, потерявшем все титулы, Катя Григорьева расскажет историю минут через пять на 103.6 FM.
1: Реклама. Лечим зубы по стандартам качественной медицины. РЖД Медицина Самара, Акибалова и Революционная. Приходите, сохраним вашу улыбку на годы. Звоните 375-4003. Возможно, противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу.

0: 53.ру.
1: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
2: Ну, рассказывай, где и как.
1: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
2: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
3: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
4: Какую обещают погоду?
5: Это не важно, потому что мы в Мастрюках, за городом в комфортабельном срубовом доме, а вечером в баню.
4: Погода изменчива, а Мастрюки круглый год.
5: Бронируем на Мастрюки.ру.
6: Телефон рекламной службы 207-2127.
7: Радио «Мегаполис».
8: Посмотрим, какая обстановка на самарских дорогах прямо сейчас. Плотное движение в городе, по данным Яндекс.Карт, на 5 баллов загружено. Заторы минут на 10-12 наблюдаются на Нововокзальной, от Новосадовой до Старозагора, на Алматинской, от Старозагора до Черемшанской, на Советской Армии от проспекта Карла Маркса до Московского шоссе. Затруднение минут на 5-7 на Антонова Овсеенко, от Карбышева до Авроры и на улице Авроры от Аэродромной до Гагарина.
6: Радио «Мегаполис». Самара, 103.6 FM.

0: Это музыка, которую мы любим на радио «Мегаполис». Самаре 8 часов 48 минут. Сейчас встречаем Катю Григорьеву на 103.6 FM.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 18 сентября 1971 года в городе Плейно в Техасе родился чемпион, потерявший все титулы из-за допинга, знаменитый велогонщик Лэнс Армстронг. В конце 90-х он победил рак с метастазами, вернулся в спорт и впервые выиграл Тур де Франс. Потом до 2005 года одержал 7 побед подряд, став для всех образцом силы духа. Но в 2010-м разразился скандал. Велосипедист Флойд Лэндис, лишенный победы в Тур де Франс 2006 из-за пробы на тестостерон, обличил в применении допинга других гонщиков, в том числе Армстронга. Лэнс признал все обвинения публично на шоу Опры Уинфри в 2013 году, но снова не сдался. В 2015-м он сел на велосипед и проехал несколько этапов Тур де Франс на пару дней раньше гонки, собирая средства для борьбы с лейкемией. Лэнс живет хорошо благодаря дальновидному вложению. В 2009 году он инвестировал $100 000 в тогда малоизвестную компанию Uber. Она стоила всего $3 700 000, а сегодня больше миллиарда. Доходы Армстронг не раскрывает, но говорит о них так. Это слишком хорошо, чтобы быть правдой.
4: Самара 103.6 FM. Радио Мегаполис.

8.59 в Самаре. Впереди на радио Мегаполис свежий выпуск новостей и прогноз погоды. А сейчас на 103.6 FM мы послушаем музыку, понятную без слов.

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM, Самаре 9 часов 2 минуты, за окном плюс 11 градусов, днем плюс 17-19, без осадков. Новости на радио «Мегаполис». Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В Самарской области стартовали выборы. Участки будут работать 3 дня с 8 утра до 8 вечера. Избиратели смогут проголосовать за депутатов Государственной и Губернской дум. На участке выдадут 4 бюллетеня. 2 для выборов в Госдуму и 2 для Губернской думы. На федеральном уровне в бюллетене представлены 10 партий, на региональном 7. «Яблоко» исключили из федеральных списков. В дни голосования на избирательных участках будут присутствовать более 6500 наблюдателей. С 1 октября самозанятые не смогут через онлайн-платформы работать с одним заказчиком больше 60 часов в месяц на протяжении полугода. Об этом пишет РБК. Если лимит превышен, площадка должна приостановить заказы между этим исполнителем и заказчиком. При этом самозанятый сможет продолжать работать с другими клиентами через ту же площадку. Прямых договоров и заказов без почасового учета правило не касается. Штрафов для самозанятых не предусмотрено, но заказчику могут доначислить налоги и взносы, если отношения признают трудовыми. Генконсульство Германии в Петербурге завершило работу. Его обязанности на себя берет посольство Германии в Москве, говорится на сайте миссии. МИД России отозвал согласие на работу немецкого консульства в Петербурге после того, как Берлин объявил о закрытии консульства России в Бонне. Москва продлила продовольственное эмбарго до конца 2028-го. Соответствующий указ опубликован на портале правовых актов. Его подписал Владимир Путин. Впервые ограничения в отношении ряда зарубежных продовольственных товаров были введены в августе 2014-го. Изначально они затрагивали экспорт из стран ЕС и США, а затем были существенно расширены. Действие текущих ответных российских санкций заканчивалось 31 декабря этого года. В Тольятти завершили первый этап реконструкции центральной площади. В четверг в техническом режиме запустили мультимедийный светомузыкальный фонтан. В нем более 200 струй, высота водных столбов до 20 метров. В рамках первого этапа проложили тоннель, обустроили амфитеатры и геопластику, высадили растения, установили освещение, добавили обзорную площадку и изогнутые лестницы. Проект реконструкции площади включает 3 этапа, второй выполнен примерно на 85%. Полное преображение площади планируют завершить в 2027 году. Экспедиция на Эверест для иностранного альпиниста в этом году стоит в среднем около 60 тысяч долларов. Полная стоимость организованного восхождения обычно составляет от 45 до 70 тысяч и выше. В нее входят сбор за восхождение, услуги гидов, страховка, снаряжение и логистика. Весной этого года только обязательная пошлина выросла до 15 тысяч долларов. Доллар на сегодня 84 рубля 51 копейка, евро 97 рублей и 50 копеек.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Мегаполис» ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. В течение дня в Самаре ясно будет, осадков не обещают, ветер неустойчивый, слабый, температура днем плюс 17-19. Сейчас в Самаре плюс 11.
2: Реклама.
3: Федеральная сеть многопрофильных клиник МЛЦ – это широкий спектр медицинских услуг. МРТ, КТ, УЗИ, прием врачей всех направлений для детей и взрослых, а также запись в день обращения и без очередей. Мы позаботимся о вашем здоровье. Для записи звоните по телефону в Самаре 373-30-30, сайт mldefiscentr.ru.
4: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Мегаполис».

0: 9.09. Самара, на радио Мегаполис. Золотые хиты в вашей компании. Дмитрий Рожков. Доброе пятничное. На календаре 18 сентября. За окном сейчас ясный, плюс 11 градусов. На радио Мегаполис мы начинаем разгадывать невероятный вопрос. Спонсор игры АО «Синема Парк», кинотеатр «Синема Парк» в Молле Паркхаус на третьем этаже. Разыгрываем два билета в кинотеатр «Синема Парк». А вот невероятный вопрос сегодняшний. Внимание! Большинство наших женщин на первом свидании сильнее всего раздражает, если мужчина делает это. Повторю, большинство российских женщин на первом свидании сильнее всего раздражает, если мужчина делает это. Как вы думаете, что именно? 25-070-21. Звоните, предлагайте версии. Желаю удачи. 25-070-21. Невероятный вопрос. На радио Мегаполис 103.6 FM.
1: Реклама.
2: Добрые.
1: Ищите хорошие окна?
3: Да!
1: Хотите выгодные цены?
3: Да!
1: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Куда пойти в Самаре за чудесами? Конечно, в Театр кукол. Вас ждут сразу две премьеры. Захватывающие сказки Самарского края и волшебная снежная королева. Подарите детям настоящее.

0: 9.33 в Самаре. Продолжается невероятный вопрос на радио Мегаполис. Большинство наших женщин на первом свидании сильнее всего раздражает, если мужчина делает это. И делает это, когда говорит, что-то говорит не то. О чем же речь? 25-07-021. Принимаю вариант по этому номеру. Давайте послушаем их. Доброе утро снова.
1: Ена, да, пожалуйста, попытка номер отвечайте. Два. Если о политике вот какой-то разговор зашел, или там даже нет, не о политике, оспаривает мнение, навязывает свое. Ага.
0: Да, хороший вариант, кстати говоря. Но не обязательно с политикой связано то, что говорит мужчина, но вот как-то это может, наверное, испортить настроение девушки на первом свидании. Это. Давайте подумаем, Ирина. Может быть, хорошо, попытка номер три окажется более удачной. Спасибо. Доброе утро, послушаем вас.
2: Доброе утро, может быть, когда говорит о бывших отношениях, рассказывает.
0: Да, у нас это была версия одной из первых, вы, вероятно, не слышали, недавно присоединились. Но и в этом ключе мужчина может вести такой разговор, который будет раздражать, как выясняется, большинство девушек, особенно на первом свидании. Что другое имеется в виду? Спасибо, подумаем.
2: Спасибо.
0: Доброе утро, а вы что скажете?
3: Ой, попытка номер три.
0: А, уже три. Есть попытка ваша,
3: да. Ну, самим женщин, да. Ой, жалуемся мы на жизнь.
0: Ага. А кто помог вам? Жена?
3: Пассажир.
0: Подруга?
3: Нет, пассажир. Пассажир, женщин, да. Жалуемся мы.
0: Это абсолютно правильный ответ на сегодняшний невероятный вопрос.
3: Ура, ура.
0: Женщины вам помогли. Да, большинство наших женщин на первом свидании сильнее всего раздражаются, если мужчина начинает жаловаться на жизнь. И неважно, на самом деле, по какому поводу эти жалобы, по поводу прошлых отношений, политического устройства в стране, ситуации в мире. В общем, жалобы раздражают большинство девушек. Как зовут вас?
3: Я Олег, с Москвы.
0: А, Олег,
3: слушаю,
0: Олег, да, увидел,
3: угадал
0: увидел.
3: Невероятный вопрос на радио Мегаполис.
0: Поздравляю, Олег, вы получаете сегодня два билета в кинотеатр «Синема Парк» благодаря помощи вашей прекрасной пассажирки. Привет ей. Счастливо, хорошего дня. Новый невероятный вопрос на радио Мегаполис. В понедельник утром после 9 участвуйте, разгадывайте и побеждайте. Ух ты ж, уже 9.35. Пора слушать краткий выпуск новостей на радио Мегаполис.
4: Здравствуйте. В Самарской области стартовали выборы. Участки будут работать 3 дня с 8 утра до 8 вечера. Избиратели смогут проголосовать за депутатов Государственной и Губернской дум. Ежемесячный оклад для срочников в пожарных частях составит 2758 рублей. Выплату установили в правительстве. Ранее глава МЧС Александр Куренков сообщил, что ведомство планирует привлекать срочников к службе в пожарных подразделениях. Инициатива согласована с Минобороны. В Самарской области объявлен желтый уровень погодной опасности из-за туманов. Они ожидаются в ночные и утренние часы в предстоящие выходные. Местами видимость составит менее 500 метров. Ночами ожидается от 4 до 9 градусов тепла. Сегодня днем до плюс 20. Завтра до плюс 23. В выходные до плюс 23. Осадки маловероятны. Акрон победил Ахмат в матче 9-го тура РПЛ. Встреча в Самаре завершилась со счетом 2-0. Акрон набрал 8 очков и поднялся на 13-е место в турнирной таблице.
0: На радио Мегаполис прогноз погоды. В Самаре в течение дня будет малооблачно, без осадков. Ветер неустойчивый и слабый. Температура днем 17-19 градусов. Сейчас в Самаре плюс 12.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио Мегаполис.

0: Без 10. Самаре. Радио Мегаполис. Всегда хорошая музыка в вашей компании. Дмитрий Рожков. Приятнейшего вам утра. Пятница. На календаре 18 сентября. О неразгаданной тайне человека в железной маске. Катя Григорьева будет рассказывать минут через 5 на 103.6 FM.
1: Реклама.
2: Грязь, пыль, потертости. Хватит терпеть, пора сиять. Юка Детейлинг и лаунж. Пространство, где уход за авто превращается в искусство. Наномойка, полировка, химчистка, защита кузова и оклейка с применением современных технологий и вниманием каждой детали. Быстро, чисто, профессионально. Юка. Ждем вас в Самаре, БЦ Вертикаль и ТЦ Мега Сити. Звоните 989-2753. Юка. Зона вашего комфорта.
3: Лечим зубы по стандартам качественной медицины. РЖД Медицина Самара. Акибалова и Революционная. Приходите. Сохраним вашу улыбку на годы. Звоните 375-4003.
4: Возможно противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Какую обещают погоду?
6: Это не важно, потому что мы в Мастрюках, за городом в комфортабельном срубовом доме, а вечером в баню.
5: Погода изменчива, а Мастрюки круглый год.
6: Бронируем на mastryuki.ru.
7: Телефон рекламной службы 207-2127.
8: Радио «Мегаполис».
0: Посмотрим быстро, что на самарских дорогах. Там плотное движение. По данным Яндекс.Карт, на 5 баллов загружена самая крупная пробка. Минут на 10-12 на Московском шоссе от Гагарина до 4-го проезда. Минут 7-8 потерять можно на улице Авроры от Гагарина до Партизанской. На Гагарина от Тухачевского до Революционной. 5-минутное затруднение. На Заводском шоссе тоже задержаться можно минут на 5-7 от проспекта Кирова до Земица.
7: Радио «Мегаполис». Самара 103.6 FM.

0: Золотые хиты на радио Мегаполис. Самаре 9 часов 46 минут. Катя Григорьева на 103,6 FM.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 18 сентября 1698 года в Парижскую Бастилию привезли таинственного узника, который попал в историю как человек в железной маске. Правда, по другим данным, маска была не железная, а из бархата. Загадочный заключенный сидел в разных тюрьмах, и все 34 года его неизменным охранником был один человек – Бенин Даверн де Сен-Мар. В Бастилию узника привезли из другой тюрьмы, с острова Сен-Маргерит. Уже через 5 лет он умер в 1703 году и был похоронен под именем Марчиали. Все личные вещи человека в маске уничтожили, стены и пол в камере выскоблили и выкрасили заново, чтобы не было никаких следов. С тех пор выдвигали различные гипотезы. Например, знаменитый философ Вольтер предположил, что узник был братом-близнецом короля Людовика XIV, и эту версию поддержал Александр Дюма в романе «Викон де Бражелон». Ну а самая экзотическая гипотеза – человеком в маске мог быть настоящий русский царь Петр I. Якобы в 1698 он отправился в Европу с дипломатической миссией, но вернулся на родину уже не Петр, а европеец в бусурманском платье и стал вводить новшества в патриархальной Руси.
4: Самара, 103,6 FM. Радио «Мегаполис».

0: 9.58 в Самаре. Дальше на 103.6 FM свежие новости и прогноз погоды. Через минуту музыка, понятная без слов, на радио Мегаполис.
1: Реклама. Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте

0: 23 октября. МТЛ-Арена. Живая легенда. Пикник. Новое шоу. Новые песни и любимые хиты.
1: Билеты на всех билетных площадках. Для лиц старше 12 лет.
2: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио Мегаполис.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM, Самаре 10:02, плюс 12 за окном, и ясно, днем ожидается до плюс 17-19 без осадков. На Радио Мегаполис новости, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Правительство планирует ввести мораторий на проверки компаний, пострадавших от атак беспилотников. Плановые и часть внеплановых контрольных мероприятий для таких предприятий могут приостановить в этом и следующем годах. Первые страховые выплаты получили продавцы «Озона», чьи товары пострадали на складе в Чапаевске. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на страховщиков. До конца недели первую часть компенсации планируют перечислить примерно 90 тысячам продавцов. Окончательный размер возмещения определят после завершения инвентаризации. При этом для получения первой выплаты продавцам не нужно подавать дополнительные заявления или документы. На трассе под Самарой загорелся грузовик со сладостями. Инцидент произошел накануне вечером на 352-м километре автодороги Р-241 в Елховском районе. Горел прицеп грузовика «ДАФ», в котором перевозили кондитерские изделия. На месте работали пожарные спасатели, пострадавших нет. Самарский филиал «Энергосбыт Плюс» обновил личный кабинет для клиентов. Сервис доступен потребителям с 11-значными лицевыми счетами. Это свыше 600 тысяч жителей Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани. В личном кабинете можно без комиссии оплачивать счета, передавать показания приборов учета, скачивать квитанции и проверять задолженность. В Тольятти открыли памятник первому гендиректору «АвтоВАЗа» Виктору Полякову. Монумент авторства Карена Саркисова установлен в сквере 50-летия «АвтоВАЗа». Поляков изображен в любимом плаще в возрасте 50-60 лет, сосредоточенным вдумчивым взглядом. На постаменте бронзовые рельефы. С одной стороны с изображением машин, выпускавшихся в то время, с другой – изображение завода. В Тольятти именем Полякова названы улица и площадь, также его имя присвоено лицею номер 76. В этом сезоне простуд некоторые заболевшиеся жалуются на сильную боль в горле, при этом высокой температуры может не быть. Об этом пишет «Комсомолка» со ссылкой на специалистов. Врачи объясняют такое течение тем, что организм уже знаком со многими респираторными инфекциями и быстрее реагирует на них. При этом медики советуют внимательно следить за самочувствием. Если боль в горле усиливается или появляются другие выраженные симптомы, лучше обратиться к врачу. Доллар на сегодня 84,51 рубля. Евро 97 рублей и 50 копеек.
0: Спонсор прогноз погоды на радио Мегаполис — ООО «Арника», медицинский центр «Самарский». В течение дня в Самаре ясно будет, осадков не предвидится. Ветер неустойчивый и слабый. Температура днем плюс 17-19. Сейчас в Самаре плюс 12.
2: Реклама. Вода, свет, тепло, холод, ультразвук. Вся сила природы для вашего здоровья в медицинском центре «Самарский». Современное отделение физиотерапии предлагает индивидуальные программы профилактики и лечения заболеваний спины, суставов, последствий ОРВИ, женского и мужского здоровья. Поможем восстановиться после травм и операций, а также быстро похудеть. Медицинский центр «Самарский». Современная физиотерапия для вашего здоровья и красоты. Телефон 302-13-00. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Мегаполис».

0: скидок и ценовых войн мелкие заводы демпинговали себе в убыток и...
1: Это не громко. Идеально. Это наш стандарт. Посмотрите на свой автомобиль по-новому. Ждем вас в Вертикали и Мегасити. Юко. Стандарт вашего комфорта.
2: Для Виталика и Иры строим новые квартиры. Для Наташи, Лены, Льва. И для Паши, и для Оли, и для Макса, и Санька. Рядом вы совсем живете или вы издалека. Все мы новую квартиру подберем наверняка. Приходите, покупайте. Выбор есть еще пока. И запомните название. Дом ЖК УБКК. Застройщик ОСЗ «Волга». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио «Мега».

0: Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 18 сентября 1971 года в городе Плейно в Техасе родился чемпион, потерявший все титулы из-за допинга, знаменитый велогонщик Лэнс Армстронг. В конце 90-х он победил рак с метастазами, вернулся в спорт и впервые выиграл Тур де Франс. Потом до 2005 года одержал 7 побед подряд, став для всех образцом силы духа. Но в 2010-м разразился скандал. Велосипедист Флойд Лэндис, лишенный победы в Тур де Франс 2006 из-за пробы на тестостерон, обличил в применении допинга других гонщиков, в том числе Армстронга. Лэнс признал все обвинения публично на шоу Опры Уинфри в 2013 году, но снова не сдался. В 2015-м он сел на велосипед и проехал несколько этапов Тур де Франс на пару дней раньше гонки, собирая средства для борьбы с лейкемией. Лэнс живет хорошо благодаря дальновидному вложению. В 2009 году он инвестировал 100 тысяч долларов в тогда малоизвестную компанию Uber. Она стоила всего 3 миллиона 700 тысяч долларов, а сегодня больше миллиарда. Доходы Армстронг не раскрывает, но говорит о них так. Это слишком хорошо, чтобы быть правдой.
4: Радио Мегаполис 103.6 FM.

0: Реклама.
1: Добрые.
0: Ищите хорошие окна?
2: Да!
0: Хотите выгодные цены?
2: Да!
0: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
3: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
4: Служба технической поддержки IT-сервис Плюс. Это экономия ваших денежных расходов. Это решение ваших IT-вопросов в максимально короткие сроки. Это комплексное обслуживание техники. Это профессионализм и опыт работы с юрлицами. Звоните 990-66-54. 990-66-54.
5: Телефон рекламной службы 207-21-27.
6: Радио «Мегаполис».
7: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM, Самаре 11 часов 2 минуты, за окном ясные плюс 14, днем плюс 17-19 и без осадков. На Радио Мегаполис с новостями Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Российская нефть Urals подорожала примерно до $110 за баррель. Отдельные спотовые оценки доходили до $120. Таким образом, некоторые партии российской нефти сейчас продаются дороже фьючерсов Brent. Высокий спрос на Urals наблюдается в Азии на фоне проблем с поставками с Ближнего Востока и ограниченного судоходства через Армузский пролив. В этих условиях российская нефть становится востребованной альтернативой. В Самарской области начались выборы. Жителям предстоит проголосовать за депутатов Государственной и Губернской дум. Формат трехдневного голосования позволяет прийти на участок сегодня, завтра и в воскресенье. Избиратели получат по 4 бюллетеня. 2 для выборов в Госдуму по спискам и округам, 2 для Губернской думы по той же схеме. Участки для голосования будут открыты с 8 утра до 8 вечера. В Самаре с начала года зафиксировали более 3000 коммунальных раскопок. Почти все они аварийные. Лишь каждая десятая была плановой. Сейчас на 981 объекте ремонтируют инженерные сети и восстанавливают благоустройство. В Самарской области в августе средний размер потребкредита составил 154 тысячи рублей. Показатель снизился на 13% по сравнению с августом 2025 года. В целом по России средний чек потребительского кредита достиг 180 тысяч рублей. Это на 13% меньше, чем годом ранее. SpaceX впервые отправит ракеты на орбиту Земли. Компания Илона Маска планирует запуск 28 сентября. Это будет первый полноценный орбитальный полет корабля Starship. До этого все испытания проходили по суборбитальной траектории. Разработчики пояснили, что ракета поднимется примерно на 280 километров и сделает около 6 витков вокруг Земли. Во время полета планируется вывести на орбиту 26 спутников Starlink. После испытания Starship должен мягко приводниться в Тихом океане, а ускоритель вернуться отдельно. Правительство утвердило календарь праздников на следующий год. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Так, новогодние каникулы продлятся 11 дней с 31 декабря по 10 января включительно. Также россияне будут отдыхать по 3 дня в феврале и марте. При этом в феврале будет рабочая суббота. Майские праздники продлятся с 1 по 3 и с 8 по 10 число. На День России выходными будут 3 дня с 12 июня. На День народного единства жители страны смогут отдохнуть 4 дня с 4 ноября. А 31 декабря следующего года правительство объявило нерабочим днем. Доллар на сегодня 84 рубля 51 копейка, евро 97 рублей и 50 копеек.
0: Спонсор прогноз погоды на радио Мегаполис ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. В течение дня в Самаре ясно будет, осадков не обещают, ветер неустойчивый, слабый, температура днем плюс 17-19. Сейчас в Самаре плюс 14.
2: Реклама.
3: Федеральная сеть многопрофильных клиник МЛЦ – это широкий спектр медицинских услуг. МРТ, КТ, УЗИ, прием врачей всех направлений для детей и взрослых, а также запись в день обращения и без очередей. Мы позаботимся о вашем здоровье. Для записи звоните по телефону в Самаре 373-30-30, сайт mldefiscentr.ru.
4: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио Мегаполис.

0: Группа Limp Bizkit на радио Мегаполис. Золотые хиты вашей компании. Дмитрий Рожков. Желаю вам отличной пятницы и чудесных предстоящих выходных. В ближайшие 10 минут на 103.6 FM. Музыка без перерывов. На подходе Крис Ри. Через минуту на радио Мегаполис.
1: Реклама.
2: Добрые.
1: Ищите хорошие окна?
3: Да!
1: Хотите выгодные цены?
3: Да!
1: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
6: Отдыхаем всей семьей. Микс, лабиринт и веселый Роджер.
5: И еще более 45 европейских аттракционов.
6: Веселье детям, отдых взрослым. Подробности в нашей группе ВКонтакте.
5: «Три медведя» в парке Гагарина, Самара. Ждем всех.
7: Позаботьтесь заранее о чудесных новогодних каникулах. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера и коттеджи, оздоровительные и спа-программы, развлечения для всей семьи. Родной «Самарский». Акция действует до 31 октября. Телефон службы бронирования 226-50-71.
8: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
9: Телефон рекламной службы 207-21-27.
10: Радио.

0: Полина Гагарина на радио «Мегаполис», там, где музыка прежде всего. В Самаре половина двенадцатого. В предстоящие 10 минут на 103.6 FM снова только музыка. На подходе суперновинка «Дати, take me there». А сейчас на радио «Мегаполис» краткий выпуск новостей.
1: Здравствуйте. За последние 5 лет в России вынесли приговоры более чем 60 тысячам чиновников по делам о коррупции. Об этом заявил генеральный прокурор Александр Гуцан. Стоимость имущества, которое арестовали у обвиняемых, превысила 800 миллиардов рублей. В Тольятти завершили первый этап реконструкции центральной площади. В четверг в техническом режиме запустили мультимедийный светомузыкальный фонтан. Полное преображение площади планируют завершить в 2027 году. Самарский филиал «Энергосбыт Плюс» обновил личный кабинет для клиентов. Сервис доступен потребителям Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани. В личном кабинете можно без комиссии оплачивать счета, передавать показания приборов учета, скачивать квитанции, проверять задолженность. Россияне жалуются на кражи в отелях Танзании. У людей пропадали деньги, украшения, парфюмерия, одежда и другие личные вещи. Туристы утверждают, что администрации гостиниц часто отказываются брать ответственность. Танзания стала одним из самых популярных направлений для отдыха у россиян после запуска прямых рейсов из России минувшего.

0: хорошим летом.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. В Самаре в течение дня будет малооблачно, без осадков. Ветер неустойчивый и слабый. Температура днем 17-19 градусов. Сейчас в Самаре плюс 15.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис. Новая музыка и золотые хиты. 103.6 FM.
1: Вышел из комы ночью, там, где храм на крови без крова, капельницы в клочья, жить начинаю снова. Разлетелась вода снегом, белой ваты жую мясо, волчьим вещим живу бегом, небо красное будет ясно.

порвала на льхе платье, процарапав тайгу бивнем, воробьиную рвет ратью. Зарастаю забытым словом на заваленке с домом дедом, парюсь в бане, чтоб свежим новым для охотника стать с

0: Мегаполис. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 103,6 FM. Радио Мегаполис.

0: Группа Michael Leonster Rock на радио Мегаполис. Меньше слов, больше музыки. Далее на 103.6 FM тройка песен из золотой коллекции радио Мегаполис. Мы услышим от Матрески певицу Zaz, Живю, группу Aerosmith, а также балладу Криса Нормана Midnight Lady.
1: Реклама. Распродажа ковровых покрытий на Карла Маркса 55.
2: Грязь, пыль, потертости. Хватит терпеть, пора сиять. Юка Детейлинг и лаунж – пространство, где уход за авто превращается в искусство. Наномойка, полировка, химчистка, защита кузова и оклейка с применением современных технологий и вниманием каждой детали. Быстро, чисто, профессионально. Юка. Ждем вас в Самаре, БЦ Вертикаль и ТЦ Мегасити. Звоните 989-2753. Юка. Зона вашего комфорта.
3: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте новое окно за 2000 всего.
4: Звони в госокно, пиши в госокно, езжай в госокно, хватай госокно.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье.

0: Реклама.
1: Добрые.
0: Ищите хорошие окна?
2: Да!
0: Хотите выгодные цены?
2: Да!
0: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
3: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
4: У шамана три руки.
5: 23 октября. МТЛ-Арена. Живая легенда. Пикник. Новое шоу. Новые песни и любимые хиты.
6: Билеты на всех билетных площадках. Для лиц старше 12 лет.
7: Телефон рекламной службы 207-2127.
8: Радио «Мегаполис».
9: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM, в Самаре 12 часов 2 минуты, за окном плюс 16 градусов. Новости на Радио Мегаполис. Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В Самарской области открылись участки для голосования. Они будут работать с 8 утра до 8 вечера. Голосование на выборах депутатов Государственной и Губернской дум продлится 3 дня. Избирателям предстоит выбрать партию и кандидата от своего округа на каждом уровне. На участке выдадут 4 бюллетеня. 2 для выборов в Госдуму, 2 для Губернской думы. На федеральном уровне в бюллетене представлены 10 партий, на региональном 7. «Яблоко» исключили из федеральных списков. Ежемесячный оклад для срочников пожарных частей составит 2758 рублей. Такая выплата положена тем, кто служит в спасательных воинских формированиях, органах безопасности, государственной охраны и войсках Нацгвардии. Ранее глава МЧС Александр Куренков сообщил, что ведомство планирует привлекать срочников к службе в пожарных подразделениях. Инициатива согласована с Минобороны. Скорость мобильного интернета в России после запуска сетей 5G выросла в среднем на 15-30% по сравнению с LTE. Об этом пишут ведомости со ссылкой на операторов. Сейчас сети работают в переходном режиме на частотах, которые раньше использовались для LTE. Поэтому резкого скачка скорости пока нет. В ближайшее время подключаться к новой сети смогут владельцы Android-смартфонов. С айфонами ситуация сложнее. Минцифра ведет переговоры с Apple, поскольку доступ 5G на устройствах компании зависит от ее программных настроек. Напомню, на прошлой неделе первые сети связи пятого поколения запустили в 16 городах России, в том числе в Самаре. В Самарской области вернется летнее тепло. По данным Приволжского гидрометцентра, в начале следующей недели температура составит плюс 20-25 градусов. Осадков не прогнозируется. Погода в ближайшие 5 дней будет малооблачной, ветер слабым и неустойчивым. Средняя температура второй декады сентября превысит норму на 2 градуса. Сегодня воздух прогреется до плюс 20. В выходные, в ночные и утренние часы ожидаются туманы, а после полудня воздух будет прогреваться до плюс 23 градусов. «Акрон» победил «Ахмат» в матче 9-го тура РПЛ. Встреча в Самаре завершилась со счетом 2-0. Отличились Беншимол на 5-й минуте и Оганесян на 87-й. На 37-й красную карточку получил нападающий «Ахмата» Георгий Милкадзе. Гости играли после этого в меньшинстве. «Акрон» набрал 8 очков и обошел московский «Локомотив». Тольяттинцы занимают 13-е место в турнирной таблице. В следующем туре «Акрон» 9 октября на выезде сыграет с Ростовом. Доллар на сегодня 84 рубля 51 копейка. Евро 97 рублей и 50 копеек.
0: На радио «Мегаполис» в погоде на завтра спонсор прогноза ООО «Арника» медицинский центр «Самарский». 19 сентября, в субботу, в Самаре ясно будет, без осадков, в утренние часы местами туман, ветер неустойчивый, слабый, температура воздуха нынешней ночью до плюс 10, завтра днем плюс 18-20. Сейчас в Самаре 16 градусов.
2: Реклама. Вода, свет, тепло, холод, ультразвук. Вся сила природы для вашего здоровья в медицинском центре «Самарский». Современное отделение физиотерапии предлагает индивидуальные программы профилактики и лечения заболеваний спины, суставов, последствий ОРВИ, женского и мужского здоровья. Поможем восстановиться после травм и операций, а также быстро похудеть. Медицинский центр «Самарский». Современная физиотерапия для вашего здоровья и красоты. Телефон 302-13-00. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Мегаполис».

0: Джо Кокер на радио «Мегаполис». Золотые хиты вашей компании. Дмитрий Рожков. Рад вас приветствовать. Желаю отличной пятницы и прекрасных грядущих выходных на календаре 18 сентября. Какую ошибку допустили создатели мультфильма «Ледниковый период», изображая птиц-грифов? Анна Романова расскажет через пару-тройку минут на 103.6 FM. А перед этим послушаем кавер-версию песни «Путин Андриц» в исполнении Робби Уильямса уже через минут примерно на радио «Мегаполис».
1: Радио «Мегаполис» 103.6 FM. Реклама.
2: Дом у «Космопорта-2» сдан. И теперь весь сентябрь. Супер-распродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только в сентябре. Только готовые квартиры с отделкой «Вайбокс». Только для вас. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
3: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
4: Ну, рассказывай, где и как.
3: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
4: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
5: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
6: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу.

0: Это Робби Уильямс, перепевка легендарного хита на радио Мегаполис. Отличная музыка для рабочего и пятничного настроения. Впереди у нас группа «Алиса» с хитом «Веретено». А сейчас на радио Мегаполис мы встречаем Анну Романову.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Грифы – одни из самых удивительных птиц в истории Земли. Эпоха ледникового периода стала для них настоящим золотым веком. Сегодня – грифы. Первые ископаемые предки европейских и африканских грифов появились около 30 миллионов лет назад. То есть они в 6 раз старше мамонтов. Сцены с грифами из ледникового периода 2 достоверны. Грифы действительно повсюду сопровождали стада мамонтов. А вот сами грифы неправильные. В мультфильме показаны африканские, а не американские грифы. В реальности они вообще не родственники. В ледниковом периоде грифы царили в Северной Америке. Они были огромными. Вымерший плейстоценовый гриф имел размах крыльев около 4 метров и мог легко проглотить кролика целиком. В конце плейстоцена, около 11-12 тысяч лет назад, из-за гибели мамонтов, саблезубых кошек и гигантских ленивцев, грифы понесли колоссальные потери. В Америке вымерло более половины всех родов. Всего на сегодняшний день в мире осталось 23 вида грифов. Долгое время считалось, что в Австралии никогда не было настоящих грифов. Но в 2022 году палеонтологи обнаружили кости, которые принадлежали истинному австралийскому грифу. Он вымер, как только первые люди уничтожили гигантских кенгуру и сумчатых вомбатов, то есть то, чем эти грифы питались. Грифы действительно очень общительные. Стая грифов в полете называется «котел», а группа, сидящая на деревьях – «комитет». А вот над жертвой грифы не кружат. Точнее, они кружат, но не над жертвой, а чтобы поймать восходящие потоки теплого воздуха, которые помогают им парить в небе часами безо всяких усилий. Раньше думали, что у грифов голая шея, чтобы не пачкать перья во время обеда. Новые исследования показали, что на самом деле это способ терморегулирования. Сжимая или подставляя голую кожу ветру, птицы регулируют температуру тела на большой высоте. Сейчас я расскажу что-то не очень приятное. Грифы практикуют урогидроз. Они писают на собственные ноги. Испаряющаяся жидкость охлаждает их в жару, а мочевая кислота дезинфицирует лапы после хождения по падали. И что на первом месте? Желудочный сок грифа невероятно кислый. Его pH близок к нулю, что сильнее автомобильной аккумуляторной кислоты. Грифы без вреда для себя переваривают бактерии, вызывающие ботулизм, холерные вибрионы и споры сибирской язвы.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Радио «Мегаполис» 103.6 FM.

0: Мегаполис. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Мегаполис.

0: Эрос Рамазотти на радио Мегаполис. Всегда хорошая музыка. В Самаре половина первого. В продолжение часа на 103.6 FM певица Леони с суперхитом «Байосайд». А сейчас на радио Мегаполис новости коротко. Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Госдума хочет запретить банкам повышать лимиты по кредиткам при самозапрете. Речь идет о клиентах, которые запретили оформлять кредиты на свое имя. На начало сентября такой запрет установили более 20 миллионов россиян. Сейчас самозапрет защищает только от оформления новых кредитных договоров, но не мешает банку повысить лимит по уже выданным кредитным картам. В Самарской области стартовали выборы. Участки будут работать 3 дня с 8 утра до 8 вечера. Избиратели смогут проголосовать за депутатов Государственной и Губернской дум. Кинотеатры Самары и Тольятти спустя 20 лет вернулись к показу «Сумерек». На широкие экраны вышла первая часть саги. Остальные 4 части выйдут поочередно в октябре, ноябре, декабре и феврале следующего года. Лидер РПЛ «Краснодар» не смог обыграть «Оренбург» и завершил в ничью 3-й матч подряд в чемпионате. Ранее «Быки» сыграли 2-2 с «Самарскими крыльями», 1-1 с «Тольяттинским Акроном». Встреча с «Оренбургом» завершилась со счетом 0-0. У «Краснодара» 21 очко, он по-прежнему лидер турнирной таблицы. На 2 балла от него отстает московский «Спартак», а замыкает первую тройку с 18 баллами «Зенит».
0: На радио «Мегаполис» о погоде на завтра, в субботу, 19 сентября, в Самаре малооблачно будет, осадков не предвидится, утром местами туман, ветер неустойчивый, слабая температура воздуха, сегодняшней ночью до плюс 10, а завтра днем плюс 18-20. Сейчас в Самаре плюс 16.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Мегаполис.
1: Если нравится музыка, радио Мегаполис. Добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Мегаполис.

0: Группа «Мечтать» на радио «Мегаполис». Меньше слов, больше музыки. Дальше на 103.6 FM подборка хитов из золотой коллекции радио «Мегаполис». Мы услышим Лауру Паузини, «It's Not Goodbye», «It's My Life» от доктора Албана и группу «Eagles».
1: Радио «Мегаполис» 103.6 FM. Реклама.
2: Для Виталика и Иры строим новые квартиры. Для Наташи, Лены, Льва. И для Паши, и для Оли, и для Макса, и Санька. Рядом вы совсем живете или вы издалека. Все мы новую квартиру подберем наверняка. Приходите, покупайте. Выбор есть еще пока. И запомните название. Дом ЖК УБКК. Застройщик ОСЗ «Волга». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
3: Дяди, тети, очень важно. Объявляем распродажу. Ставьте.

0: Служба технической поддержки IT-сервис Плюс. Это экономия ваших денежных расходов. Это решение ваших IT-вопросов в максимально короткие сроки. Это комплексное обслуживание техники. Это профессионализм и опыт работы с юрлицами. Звоните 990-66-54. 990-66-54.
1: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Лаура Паузини в золотой коллекции радио «Мегаполис». Впереди на 103.6 FM свежие новости, прогноз погоды на завтра, а затем пятерка лучших песен о любви. В том числе великолепная Ева Польна «Мир на ладони». С вами был Дмитрий Рожков. Встретимся вновь в понедельник утром в 7.00, как обычно. Желаю вам удачно завершить эту рабочую неделю и хорошо отдохнуть на выходных. Счастливо оставаться на 103.6 FM, где через минуту мы будем слушать музыку, понятную без слов.
1: Радио «Мегаполис» 103.6 FM. Реклама.
2: Добрые.
3: Ищите хорошие окна?
4: Да!
3: Хотите выгодные цены?
4: Да!
3: Скорее в «Добрые». Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
5: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
6: Любят взрослые дети. Аттракционы «Три медведя».
7: Более 45 европейских аттракционов под открытым небом.
6: Детские и семейные.
7: Водные, надувные и экстремальные.
6: Аттракцион «Кафе «Три медведя» в парке Гагарина». Скучно не бывает.
1: Телефон рекламной службы 207-2127.
8: Радио.

0: В Самаре 13 часов.
1: Здравствуйте. В вузы Самарской области в этом году поступили более 12 тысяч студентов, свыше 20% первокурсников из других регионов. Бюджетные места закрыты, почти 10 тысяч выделено на бакалавриат и специалитет. По целевому набору в вузы региона приняли более 1200 человек. Растет интерес абитуриентов к инженерным, педагогическим специальностям и IT. В Самарский университет имени Королёва число заявлений выросло на 28%. Средний балл ЕГЭ в этом году 77, на 2 больше, чем в прошлом. В Самарском медуниверситете ежегодно учатся около 500 иностранных студентов, в основном на направлении «Лечебное дело». В Самарской области стартовали выборы. Участки будут работать 3 дня с 8 утра до 8 вечера. Избиратели смогут проголосовать за депутатов Государственной и Губернской дум. На участке выдадут 4 бюллетеня. 2 для выборов в Госдуму и 2 для Губернской думы. На федеральном уровне в бюллетене представлены 10 партий, на региональном 7. «Яблоко» исключили из федеральных списков. В дни голосования на избирательных участках будут присутствовать более 6,5 тысяч наблюдателей. Первые страховые выплаты получили продавцы «Озона», чьи товары пострадали на складе в Чапаевске. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на страховщиков. До конца недели первую часть компенсации планируют перечислить примерно 90 тысячам продавцов. Окончательный размер возмещения определят после завершения инвентаризации. При этом для получения первой выплаты продавцам не нужно подавать дополнительные заявления или документы. С 1 октября самозанятые не смогут через онлайн-платформы работать с одним заказчиком больше 60 часов в месяц на протяжении полугода. Об этом пишет РБК. Если лимит превышен, площадка должна приостановить заказы между этим исполнителем и заказчиком. При этом самозанятый сможет продолжать работать с другими клиентами через ту же площадку. Прямых договоров и заказов без почасового учета правило не касается. Штрафов для самозанятых не предусмотрено, но заказчику могут доначислить налоги и взносы, если отношения признают трудовыми. Концерты Канье Уэста в Петербурге исчезли с сайта рэпера. Выступления в России, которые были запланированы на 10 и 11 октября, больше не указаны в расписании артиста. Сейчас в октябрьском графике остались только концерты в Джакарте и Хьюстоне, передает Шот. Накануне СМИ сообщили, что концерт Канье Уэста на Газпром-арене не согласован в Комитете по культуре Петербурга. Представители площадки также сообщали, что договор на проведение концерта не подписан. Доллар на сегодня 84 рубля 51 копейка, евро 97 рублей и 50 копеек.
0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «МЛЦ». Медицинский многопрофильный центр. В субботу 19 сентября в Самаре будет малооблачно, без осадков, утром местами туман. Ветер неустойчивый, слабый. До плюс 10 сегодня ночью, завтра днем плюс 18-20 градусов. Сейчас в Самаре плюс 18.
2: Реклама.
3: Федеральная сеть многопрофильных клиник «МЛЦ» – это широкий спектр медицинских услуг. МРТ, КТ, УЗИ, прием врачей всех направлений для детей и взрослых, а также запись в день обращения и без очередей. Мы позаботимся о вашем здоровье. Для записи звоните по телефону в Самаре 373-30-30, сайт mldefiscentr.ru.
4: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: 5 лучших песен о любви на радио «Мегаполис» украсят ваш день.
6: На радио «Мегаполис» 5 песен о любви.

И я не жалею ни дня. Мы больше с тобой не вдвоем. Но весь этот мир за меня.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Лечим зубы по стандартам качественной медицины. РЖД Медицина Самара, Акибалова и Революционная. Приходите, сохраним вашу улыбку на годы. Звоните 375-4003.
2: Возможно, противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Служба технической поддержки IT-сервис Плюс. Это экономия ваших денежных расходов. Это решение ваших IT-вопросов в максимально короткие сроки. Это комплексное обслуживание техники. Это профессионализм и опыт работы с юрлицами. Звоните 990-66-54. 990-66-54.
4: Какую обещают погоду?
5: Это не важно, потому что мы в Мастрюках, за городом, в комфортабельном срубовом доме, а вечером в баню.
4: Погода изменчива, а Мастрюки круглый год.
5: Бронируем на mastryuki.ru.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
6: Радио Мегаполис. 5 песен о любви на радио Мегаполис.

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 18 градусов. В субботу, 19 сентября, будет малооблачно, осадков не ожидается. Утром местами туман. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 10 градусов. Завтра днем в Самаре плюс 18-20.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: У шамана три руки.
6: 23 октября. МТЛ-Арена. Живая легенда. Пикник. Новое шоу. Новые песни и любимые хиты.
7: Билеты на всех билетных площадках. Для лиц старше 12 лет.
8: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Самаре 15 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. Спонсор выпуска ООО «МЛЦ». Медицинский многопрофильный центр. В субботу 19 сентября в Самаре будет малооблачно, без осадков. Утром местами туман. Ветер неустойчивый, слабый. До плюс 10 сегодня ночью, завтра днем плюс 18-20 градусов. Сейчас в Самаре плюс 18.
2: Реклама.
3: Федеральная сеть многопрофильных клиник МЛЦ – это широкий спектр медицинских услуг. МРТ, КТ, УЗИ, прием врачей всех направлений для детей и взрослых, а также запись в день обращения и без очередей. Мы позаботимся о вашем здоровье. Для записи звоните по телефону в Самаре 373-30-30, сайт mldefiscentr.ru.
4: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Дом у Космопорта 2 сдан. И теперь весь сентябрь. Супер распродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только в сентябре. Только готовые квартиры с отделкой White Box. Только для вас. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
6: Радио «Медведь».

Это было давно так, мы не виделись 100 лет. Закрывали глаза в такт, открывали на рассвет. Расставались на запад и на юг возвращались. Столько пятен на карте,

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 18 градусов. В субботу, 19 сентября, будет малооблачно, осадков не ожидается. Утром местами туман. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 10 градусов. Завтра днем в Самаре плюс 18-20.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Распродажа ковровых покрытий на Карла Маркса 55.
2: Во всех супермаркетах «Миндаль» сыр «Ламбер», по цене от которой аппетит становится еще лучше. 1 килограмм, всего 899,99. Хорошего сыра должно быть много, особенно с нежным сливочным вкусом. «Миндаль» – делаем жизнь вкуснее.
3: Дяди, тети, очень важно! Объявляем распродажу! Ставьте новое окно за 2000 всего!
4: Звони в госокно, пиши в госокно, езжай в госокно, хватай госокно!
5: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье.

0: Самаре 16 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды на завтра. Спонсор выпуска ООО «Арника». Медицинский центр «Самарский». В субботу, 19 сентября, в нашем городе ожидается малооблачная погода без осадков. Утром местами туман. Ветер неустойчивый, слабый. До плюс 10 градусов ночью, завтра днем плюс 18-20. Сейчас в Самаре плюс 18 градусов.
2: Реклама. Вода, свет, тепло, холод, ультразвук. Вся сила природы для вашего здоровья в медицинском центре «Самарский». Современное отделение физиотерапии предлагает индивидуальные программы профилактики и лечения заболеваний спины, суставов, последствий ОРВИ, женского и мужского здоровья. Поможем восстановиться после травм и операций, а также быстро похудеть. Медицинский центр «Самарский». Современная физиотерапия для вашего здоровья и красоты. Телефон 302-13-00. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Горящее предложение от курортного отеля «Самарский». Скидки до 25% на путевки с 14 по 27 декабря. Сделайте паузу в предновогодней суете. Пусть наша цена вас приятно удивит. Курортный отель «Самарский». Отдыхайте на здоровье. Акция действует до 31 октября. Подробности акции уточняйте по телефону в Самаре 226-50-71.
6: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
1: Радио

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Все ковры переехали на Карла Маркса 55.
2: Лечим зубы по стандартам качественной медицины. РЖД «Медицина Самара», Акибалова и Революционная. Приходите, сохраним вашу улыбку на годы. Звоните 375-4003.
3: Возможно, противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
5: Ну, рассказывай, где и как.
4: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
5: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
6: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
7: Телефон рекламной службы 207-21-27.
8: Радио

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 18 градусов. В субботу, 19 сентября, будет малооблачно, осадков не ожидается. Утром местами туман. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 10 градусов. Завтра днем в Самаре плюс 18-20.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Грязь, пыль, потертости. Хватит терпеть, пора сиять. Юка Детейлинг и Лаунж. Пространство, где уход за авто превращается в искусство. Наномойка, полировка, химчистка, защита кузова и оклейка с применением современных технологий и вниманием каждой детали. Быстро, чисто, профессионально. Юка. Ждем вас в Самаре, БЦ Вертикаль и ТЦ Мега Сити. Звоните 989-2753. Юка. Зона вашего комфорта.
2: Дяди, тети, очень важно, объявляем.

0: сейчас окно.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Служба технической поддержки IT-сервис Плюс. Это экономия ваших денежных расходов. Это решение ваших IT-вопросов в максимально короткие сроки. Это комплексное обслуживание техники. Это профессионализм и опыт работы с юрлицами. Звоните 990-66-54. 990-66-54.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио Мегаполис.
6: Музыка, понятная без слов. На радио Мегаполис.

0: Самаре 17 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «МЛЦ». Медицинский многопрофильный центр. В субботу 19 сентября в Самаре будет малооблачно, без осадков, утром местами туман. Ветер неустойчивый, слабый. До плюс 10 сегодня ночью, завтра днем плюс 18-20 градусов. Сейчас в Самаре плюс 18.
2: Реклама.
3: Федеральная сеть многопрофильных клиник МЛЦ – это широкий спектр медицинских услуг. МРТ, КТ, УЗИ, прием врачей всех направлений для детей и взрослых, а также запись в день обращения и без очередей. Мы позаботимся о вашем здоровье. Для записи звоните по телефону в Самаре 373-30-30, сайт mldefiscentr.ru.
4: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Куда пойти в Самаре за чудесами? Конечно, в Театр кукол. Вас ждут сразу две премьеры. Захватывающие сказки Самарского края и волшебная Снежная королева. Подарите детям настоящую сказку.
6: Для зрителей старше 6 лет.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Какую обещают погоду?
2: Это не важно, потому что мы в Мастрюках, за городом в комфортабельном срубовом доме, а вечером в баню.
1: Погода изменчива, а Мастрюки круглый год.
2: Бронируем на мастрюки.ру.
3: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу.

0: Safri.ru. 28 октября в Самаре Александр Серов. «Я люблю тебя до слез», «Мадонна» и другие легендарные хиты вживую на одной сцене. 28 октября, 19:00, ДК «Металлург». Билеты в кассы города, 6+.
1: Телефон рекламной службы 207-2127.
2: Радио «Мегаполис».
3: Вот и все. Знакомые стены стали стенами, больше ничем. Воздухом, пропитанным нашими откровениями, сложно дышать.

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 18 градусов. В субботу, 19 сентября, будет малооблачно, осадков не ожидается. Утром местами туман. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 10 градусов. Завтра днем в Самаре плюс 18-20.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

А я шел домой по зимнему саду, по пустой мостовой. Он шел со мной рядом.

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Распродажа ковров на Карла Маркса 55.
2: Сенсация! Уникальный аттракцион «Шоу-тайм» открыт в парке Гагарина. Невероятные эмоции! Взлет на 21 метр! Подъем адреналина и экстрим по полной гарантированы. Суператтракцион «Шоу-тайм» в аттракцион-кафе «Три медведя».
3: Девочки, я такие обои купила! Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
4: Ну, рассказывай, где и как.
3: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
4: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
5: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
6: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте.

0: Не знаете, где отметить день рождения? Провести корпоратив или активно отдохнуть с друзьями? Новый, крупнейший парк виртуальной реальности Warpoint. Вас ждут аттракционы виртуальной реальности, две арены Warpoint, а также комфортные лаунж-зоны и невероятные эмоции. Ты не управляешь героем, ты и есть герой. Окажись внутри игры. ТРЦ Мегасити, второй этаж.
1: Телефон рекламной службы 207-2127.
2: Радио Мегаполис.
3: Инструментальная музыка на радио Мегаполис.

0: В Самаре 18 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды на завтра. Спонсор выпуска ООО «Арника». Медицинский центр «Самарский». В субботу, 19 сентября, в нашем городе ожидается малооблачная погода без осадков. Утром местами туман. Ветер неустойчивый, слабый. До плюс 10 градусов ночью, завтра днем плюс 18-20. Сейчас в Самаре плюс 18 градусов.
2: Реклама. Вода, свет, тепло, холод, ультразвук. Вся сила природы для вашего здоровья в медицинском центре «Самарский». Современное отделение физиотерапии предлагает индивидуальные программы профилактики и лечения заболеваний спины, суставов, последствий ОРВИ, женского и мужского здоровья. Поможем восстановиться после травм и операций, а также быстро похудеть. Медицинский центр «Самарский». Современная физиотерапия для вашего здоровья и красоты. Телефон 302-13-00. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
0: Осенний отпуск может быть прекрасным. Курортный отель «Самарский». Комфортные номера, бассейн без хлора, огромный выбор оздоровительных программ. Родной Самарский. Только положительные эмоции для вашего здоровья. Девятая просека. Телефон бронирования 226-50-71.
5: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
6: Телефон рекламной службы 207-21-27.
7: Радио.

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Распродажа ковровых покрытий на Карла Маркса 55.
2: В Юко знают, детали решают все. Мы создали, пожалуй, самый большой детейлинг-центр в Самаре, чтобы вы не шли на компромиссы. Мойка и химчистка, полировка и оклейка. Мы предусмотрели все, от уютной лаунж-зоны до гибких условий для юридических лиц. Юко Детейлинг. Идеально – это не громко. Идеально – это наш стандарт. Посмотрите на свой автомобиль по-новому. Ждем вас в Вертикали и Мегасити. Юко. Стандарт вашего компромисса. Комфорта.
3: Лечим зубы по стандартам качественной медицины. РЖД Медицина Самара, Акибалова и Революционная. Приходите, сохраним вашу улыбку на годы. Звоните 375-4003.
4: Возможно, противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Какую обещают погоду?
6: Это не важно, потому что мы в Мастрюках, за городом в комфортабельном срубовом доме, а вечером в баню.
5: Погода изменчива, а Мастрюки круглый год.
6: Бронируем на mastryuki.ru.
7: 28 октября в Самаре Александр Серов. «Я люблю тебя до слез», «Мадонна» и другие легендарные хиты вживую на одной сцене. 28 октября, 19:00, ДК «Металлург». Билеты в кассы города. 6+.
8: Телефон рекламной службы 207-21-27.
9: Радио «Мегафон».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Грифы – одни из самых удивительных птиц в истории Земли. Эпоха ледникового периода стала для них настоящим золотым веком. Сегодня грифы. Первые ископаемые предки европейских и африканских грифов появились около 30 миллионов лет назад, то есть они в 6 раз старше мамонтов. Сцены с грифами из ледникового периода 2 достоверны. Грифы действительно повсюду сопровождали стада мамонтов. А вот сами грифы неправильные. В мультфильме показаны африканские, а не американские грифы. В реальности они вообще не родственники. В ледниковом периоде грифы царили в Северной Америке. Они были огромными. Вымерший плейстоценовый гриф имел размах крыльев около 4 метров и мог легко проглотить кролика целиком. В конце плейстоцена, около 11-12 тысяч лет назад, из-за гибели мамонтов, саблезубых кошек и гигантских ленивцев, грифы понесли колоссальные потери. В Америке вымерло более половины всех родов. Всего на сегодняшний день в мире осталось 23 вида грифов. Долгое время считалось, что в Австралии никогда не было настоящих грифов. Но в 2022 году палеонтологи обнаружили кости, которые принадлежали истинному австралийскому грифу. Он вымер, как только первые люди уничтожили гигантских кенгуру и сумчатых вомбатов, то есть то, чем эти грифы питались. Грифы действительно очень общительные. Стая грифов в полете называется котел, а группа, сидящая на деревьях – комитет. А вот над жертвой грифы не кружат. Точнее, они кружат, но не над жертвой, а чтобы поймать восходящие потоки теплого воздуха, которые помогают им парить в небе часами безо всяких усилий. Раньше думали, что у грифов голая шея, чтобы не пачкать перья во время обеда. Новые исследования показали, что на самом деле это способ терморегулирования. Сжимая или подставляя голую кожу ветру, птицы регулируют температуру тела на большой высоте. Сейчас я расскажу что-то не очень приятное. Грифы практикуют урогидроз. Они писают на собственные ноги. Испаряющаяся жидкость охлаждает их в жару, а мочевая кислота дезинфицирует лапы после хождения по падали. И что на первом месте? Желудочный сок грифа невероятно кислый. Его pH близок к нулю, что сильнее автомобильной аккумуляторной кислоты. Грифы без вреда для себя переваривают бактерии, вызывающие ботулизм, холерные вибрионы и споры сибирской язвы.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 18 градусов. В субботу, 19 сентября, будет малооблачно, осадков не ожидается. Утром местами туман. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 10 градусов. Завтра днем в Самаре плюс 18-20.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте.

0: 23 октября. МТЛ-Арена. Живая легенда. Пикник. Новое шоу. Новые песни и любимые хиты.
1: Билеты на всех билетных площадках. Для лиц старше 12 лет.
2: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Квест-центр «Изоляция» – популярный формат развлечений, где вы с командой попадаете в неизвестное замкнутое пространство. Задача состоит в том, чтобы выбраться из квеста за один час. Все выглядит так же, как в кино и компьютерных играх, но только в реальности. Все это в сопровождении спецэффектов, необычных тайников, театральной игры актеров и как кульминация невероятного финала. Запись по телефону 212-9-515.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио Мегаполис.
0: Музыка, понятная без слов. На радио Мегаполис.

0: Самаре 19 часов.
1: На радио «Мегаполис» о погоде, спонсор прогноза ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. Завтра, 19 сентября, в Самаре ожидается малооблачная погода без осадков, ночью утром местами туман. Ветер юго-западный. Температура воздуха в ночь на субботу составит от 4 до плюс 9 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 18 до 23 градусов тепла.
2: Реклама.
3: Федеральная сеть многопрофильных клиник МЛЦ – это широкий спектр медицинских услуг. МРТ, КТ, УЗИ, прием врачей всех направлений для детей и взрослых, а также запись в день обращения и без очередей. Мы позаботимся о вашем здоровье. Для записи звоните по телефону в Самаре 373-30-30. Сайт mldefiscentr.ru.
4: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис.
1: Золотые хиты в Самаре на 103.6 FM.
2: Утекай, в подворотне нас ждет маньяк, хочет нас посадить на крючок.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Служба технической поддержки IT-сервис Плюс. Это экономия ваших денежных расходов. Это решение ваших IT-вопросов в максимально короткие сроки. Это комплексное обслуживание техники. Это профессионализм и опыт работы с юрлицами. Звоните 990-66-54. 990-66-54.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
1: Радио Мегапод.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
2: Ну, рассказывай, где и как.
1: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
2: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
3: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
4: Кажется, мы знаем, чему дети обрадуются больше будильника по утрам. Во всех супермаркетах миндаль. Паста «Нутелла» 350 граммов. Всего 349,99. Намазать на тост, добавить к блинчикам и начать день со сладкого настроения. Миндаль. Делаем жизнь вкуснее.
5: Куда пойти в Самаре за чудесами? Конечно, в Театр кукол. Вас ждут сразу две премьеры. Захватывающие сказки Самарского края и волшебная Снежная королева. Подарите детям настоящую сказку.
6: Для зрителей старше 6 лет.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
7: Радио «Мегаполис».

0: На радио Мегаполис о погоде. Завтра, 19 сентября, в Самаре ожидается малооблачная погода без осадков. Ночью утром местами туман. Ветер юго-западный. Температура воздуха в ночь на субботу составит от 4 до плюс 9 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 18 до 23 градусов тепла.
1: Самара. 103,6 FM. Радио Мегаполис.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Все ковры переехали на Карла Маркса 55.
2: Грязь, пыль, потертости. Хватит терпеть, пора сиять. Юка Детейлинг и лаунж – пространство, где уход за авто превращается в искусство. Наномойка, полировка, химчистка, защита кузова и оклейка с применением современных технологий и вниманием каждой детали. Быстро, чисто, профессионально. Юка. Ждем вас в Самаре, БЦ Вертикаль и ТЦ Мега Сити. Звоните 989-2753. Юка. Зона вашего комфорта.
3: Для Виталика и Иры строим новые квартиры. Для Наташи, Лены, Льва. И для Паши, и для Оли, и для Макса, и Санька. Рядом вы совсем живете или вы издалека. Все мы новую квартиру подберем наверняка. Приходите, покупайте. Выбор есть еще пока. И запомните название. Дом ЖК УБКК. Застройщик ОСЗ «Волга». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
1: Не знаете, где отметить день рождения? Провести корпоратив или активно отдохнуть с друзьями? Новый, крупнейший парк виртуальной реальности Warpoint. Вас ждут аттракционы виртуальной реальности, две арены Warpoint, а также комфортные лаунж-зоны и невероятные эмоции. Ты не управляешь героем, ты и есть герой. Окажись внутри игры. ТРЦ Мегасити, второй этаж.
4: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте!

0: 92 сдан. И теперь весь сентябрь. Супер-распродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только в сентябре. Только готовые квартиры с отделкой White Box. Только для вас. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
1: 28 октября в Самаре Александр Серов. «Я люблю тебя до слез», «Мадонна» и другие легендарные хиты вживую на одной сцене. 28 октября, 19:00, ДК «Металлург». Билеты в кассы города, 6+.
2: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Самаре 20 часов.
1: На радио «Мегаполис» о погоде спонсор прогноза ООО «Арника». Медицинский центр «Самарский». Завтра, 19 сентября, в Самаре ожидается малооблачная погода. Без осадков, ночью утром местами туман. Ветер юго-западный. Температура воздуха в ночь на субботу составит от 4 до плюс 9 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 18 до 23 градусов тепла.
2: Реклама. Вода, свет, тепло, холод, ультразвук. Вся сила природы для вашего здоровья в медицинском центре «Самарский». Современное отделение физиотерапии предлагает индивидуальные программы профилактики и лечения заболеваний спины, суставов, последствий ОРВИ, женского и мужского здоровья. Поможем восстановиться после травм и операций, а также быстро похудеть. Медицинский центр «Самарский». Современная физиотерапия для вашего здоровья и красоты. Телефон 302-13-00. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Легендарная Toyota Celica возвращается. Восьмое поколение модели уже вовсю гоняет на секретных испытаниях в Японии. Машина сохранит классический задний привод, но будет и полный. Также можно будет выбрать механическую коробку передач или автомат. Под капотом новые мощные турбомоторы. Топовая бензиновая версия выдаст 400 лошадиных сил, а гибрид — 500. Правда, этот ракет, скорее всего, выйдет ограниченным тиражом. Визуально это будет агрессивный, но очень узнаваемый силуэт. Премьерный показ ожидается в следующем году. Помним, что для молодежи начала нулевых Celica была почти иконой. Чаще всего они были праворукими и стоили относительно доступно. Молодые горячие водители выжимали из них все соки. Встретить Celica без вмятин или следов ремонта было почти невозможно. А в популярной компьютерной игре Need for Speed Celica была одной из любимых моделей виртуальных гонщиков.
1: Самара 103.6 FM. Радио Мегаполис.

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Во всех супермаркетах «Миндаль» лето закончилось, а сезон мороженого продолжается. Мороженое «Сампо» в рожке с клубникой. 120 граммов. Всего 49,99. За такую цену лето можно немного продлить. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
2: Дяди, тети, очень важно! Объявляем распродажу! Ставьте новое окно за 2000 всего!
3: Звони в госокно, пиши в госокно, езжай в госокно, хватай госокно!
4: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости, плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье!

0: Ру.
1: Позаботьтесь заранее о чудесных новогодних каникулах. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера и коттеджи, оздоровительные и спа-программы, развлечения для всей семьи. Родной «Самарский». Акция действует до 31 октября. Телефон службы бронирования 226 50 71.
2: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Медведь».

0: И других возможных вариантов нет. Каждый новый вдох для тебя одной. Нас ведет любовь, если ты со мной.
1: Самара 103.6 FM. Радио Мегаполис.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Овен, отличное время для того, чтобы поддержать семейные контакты. Встречи с родственниками пройдут гладко и конструктивно. Тельцы, позаботьтесь о безопасности личной информации. Время сменить пароли и, возможно, удалить слишком личные фотографии. Близнецы, день сложного баланса интересов. Придется лавировать между желаниями других и тем, к чему тянет вас самих. Раки. Хороший день для того, чтобы разобраться со взаимными обязательствами перед родственниками. Вы можете освободиться от ненужного груза. Львы. Отношения с родственниками или супругами могут временно зайти в тупик. Не лучший момент для серьезных разговоров. Девы. Не стоит делать покупки, особенно крупные. Даже если они давно планировались, что-то может пойти не так. Весы. Не время принимать окончательные решения. Придется пожить в ситуации неопределенности еще какое-то время. Скорпионы. Возможны раздоры с близкими. Ситуация накалится независимо от вашего желания. Будьте осторожны. Стрельцы. Приготовьтесь к бытовым сложностям. Впрочем, возможно, вы просто затеете или ремонт, или генеральную уборку. Козероги. Возможно, споры из-за денег. Точно не стоит ничего тратить, тем более на развлечения. Неудачный день для покупки туров и билетов. Водолеи. День взаимных претензий. Вам будет сложно удержаться от ссоры с родственниками, так же, как и им. Рыбы. Могут всплыть прошлые ошибки и нерешенные вопросы. Крайне рекомендуется в этот раз довести дело до конца.
3: На радио Мегаполис о погоде. Завтра, 19 сентября, в Самаре ожидается малооблачная погода без осадков. Ночью утром местами туман. Ветер юго-западный. Температура воздуха в ночь на субботу составит от 4 до плюс 9 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 18 до 23 градусов тепла.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Мегаполис.

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Самаре 21 час.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер Ту-63009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Мегаполис».

0: Самаре 23 часа.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство Л номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Мегаполис».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: «Радио Мегаполис». Романтический вечер.

«Романтический вечер» на радио «Мегаполис».

0: Самаре полночь.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЭЛ номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

goodbye.

Радио «Мегаполис». Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: В любое время, в любом месте. Золотые хиты на радио Мегаполис.
1: Инструментальная музыка на радио Мегаполис.

0: Радио Мегаполис.
1: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку Космо, я на обложку Forbes, чтобы быть рядом даже на полках газетных киосков. И пока вертится глобус, цепляясь за ось, не разминуться на одном из перекрестков.

0: В Самаре 3 часа ночи.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство L номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Мегаполис.
1: Золотые хиты в Самаре на 103.6 FM. Инструментальная музыка на радио Мегаполис.

0: Самаре 4 часа утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство Л номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.